почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового пункта.